0: американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
1: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
2: Really? Jody Foster.
3: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
4: Hello. Ovo je odkucavanje do podne.